0: Центр.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Центр-ФМ. Погода на Центр-ФМ.
1: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Витебске и Могилеве. В остальных регионах вещания Центр-ФМ осадков не ожидается. В Бресте воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. В Гомеле плюс 23-25. В Витебске от 21 до 23 тепла. В Могилеве плюс 22-24. В Гродно плюс 24-26. В столице сегодня переменная облачность, без осадков и плюс 22-24.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайн».

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-520-77-77. Возможность получения выигрыша не разрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые презентации.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие. Только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Витебске и Могилеве. В остальных регионах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. В Бресте воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. В Гомеле плюс 23-25. В Витебске от 21 до 23 тепла. В Могилеве плюс 22-24. В Гродно плюс 24-26. В столице сегодня переменная облачность, без осадков и плюс 22-24.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Фактор FM. Это классика жанра.
1: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

центре. Теникс и Биби feels like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки FM.

FM. Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелт. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029 658 0021 или заходите на сайт УКСов.бай.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8022-240-888. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Витебске и Могилеве, в остальных регионах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. В Бресте воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, в Гомеле плюс 23-25, в Витебске от 21 до 23 тепла, в Могилеве плюс 22-24, в Гродно плюс 24-26. В столице сегодня переменная облачность, без осадков и плюс 22-24.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM.
1: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
2: Рекламная игра «Включаем лето». В «Три цены» выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей.

0: бывает шанс хоть чем-нибудь нас осчастливить. В студии Полина Гваровская, а далее в плейлисте Jonas Blue. Свежую работу от Тиесто лови. И услышим трек от Дона Диабло. И, конечно, группа Depeche Mode. Стартуем в новый день вместе.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от «Белагропромбанка» сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

0: полминутки, потому что много рассказывать нечего. Местами в Минске затруднение на 3 балла. В данный момент и сейчас всего лишь по Долгобрудской от Уральской до Ботанической улицы небольшое скопление автомобилей и по Ленина от Интернациональной до Кирова. Приятного пути!
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: на этой неделе.
1: И прямо сейчас послушаем трек, который на этой неделе привлек наше внимание. По какой причине? Сейчас объясню. Наш герой...

0: действительно, там вот эти вот звуки очень напоминают то, что вытворял итальянский диджей. Но ему даже постоянно прилетала похвала за крутой ремикс, только сам Бенни к нему никакого отношения не имел. И, естественно, его подбешивало, как творческую личность, то, что кто-то взял и нагло скопировал его оригинальный саунд. Но в 2026-м Бенни, видимо, решил поставить точку в этом вопросе и все-таки сделал свою версию совместно с мексиканским дуэтом Dua Lipa. Как уже пошутили фанаты, вселенная схлопнулась. Ну и у Бенни Бенасси наконец-то есть своя «California Dreaming».
1: Лучшее на

самых мотивационных композиций нашего эфира Chemical Brothers, Galvanize, действуй прямо сейчас. Ну, возможно, кому-то не хватало вот этого знака, сигнала, чтобы совершить первый шаг и, наконец-то, двинуться дальше. Возможно, Chemical Brothers сейчас сыграли ключевую роль. Ну, а далее здесь Медуза и Рани, тоже свежая работа, Silence.

0: прежде расскажем новости.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко подписал указ о текущих банковских счетах со специальным режимом функционирования. Документ определяет основные требования к их открытию и закрытию, а также уточняет обязанности владельцев. Указ касается только тех спецсчетов, которые будут открыты после его вступления в силу. В Беларуси тем временем готовят законопроект, который запретит рекламу всех видов электронных систем курения и потребления табака. Сейчас под запретом находятся только табачные изделия и жидкости для вейпов, но новые правила коснутся и устройств с нагреваемыми стиками. Документ также ужесточит контроль за производством и оборотом табачной продукции, введет лицензирование оборудования и новые требования к маркировке. Кроме того, законопроект ужесточает наказание за продажу никотина несовершеннолетним. Штраф может составить 675 рублей. Планируется расширить и список мест, запрещенных для курения. С 25 октября авиакомпания «Белавия» запускает регулярные рейсы в Бангкок, Таиланд. Рейсы будут выполняться по воскресеньям на самолетах Airbus A330-200. Время в пути составит около 10 часов. Еще в сентябре 2023 года в рамках визита белорусской делегации в Таиланд в управлении гражданской авиации Таиланда обсуждали вопрос об открытии прямого авиарейса между Беларусью и Таиландом. В 2025-м рейсы из Минска в Таиланд выполнялись на Пхукет и Утапай, но это были чартерные рейсы, а вот регулярные начнутся только с осени. Новости компании. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Сегодня с 9 часов вечера и до полуночи в сети велоцентров «Твой велик» пройдет ночная распродажа. Скидки до минус 40%. Подробности на сайте твойвелик.бай, телефон А1 и МТС 780-31-31. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершении на улице Зыбицкой пассажир такси решил выехать с парковки без оплаты и вручную поднял стрелу автоматического шлагбаума. После этого механизм заклинило. Шлагбаум не работал около 40 минут. Все это время автомобили, которые находились на парковке, выезжали с территории без оплаты. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Ремонт шлагбаума обошелся в 54 рубля 31 копейку, но итоговая сумма взыскания оказалась значительно больше. Теперь мужчине нужно заплатить около 5,5 тысяч рублей. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

y venga conmigo.

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть. Белорусский трек.

0: Попкорн Ньюс.
1: Никогда еще раздел имущества не воспринимался настолько буквально. Пара из Москвы, 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга не смогли договориться, кому после расставания достанется беленький Мерседес. Конечно, мужчина, как подобается, сначала предложил оставить автомобиль себе, ну а бывшей жене выплатить половину его стоимости, что вполне законно и логично. Но женщина настаивала, что Мерседес был подарком, поэтому целиком должен достаться только ей. Переговоры зашли в тупик. Тогда бывший супруг пошел на отчаянный шаг, в котором ему помогли рабочие.
2: Пилите, Шур, пилите!
1: И действительно,

0: пилили вдоль или поперек, а когда простят друг друга, как склеивать будут этот автомобиль. Кстати, лет 10 назад была уже такая новость, только это был немец. Он после расставания с девушкой заявил, что честно делит все совместно нажитое имущество. Распилил болгаркой пополам автомобиль, потом кровать, стулья, айфон, велосипед и даже располовинил плюшевого мишку.
1: Ну так не доставайся же ты никому.
0: И все эти половинки вещей немец выставил на аукцион.

физическим аспектом разводов, но все-таки история была интересной. А тут с парой из России, похоже, дело серьезное. Мало-мало, бен, мало-мало, мало-мало, бен.

0: обращать внимание на знаки, анализировать происходящее, даже если некоторые вещи кажутся абсурдными. Что касается любви и отношений, единорог у нас символ верности, и сегодня это главное слово дня. Для тех, кто вместе, помните про утреннюю примету и не превращайте общие хлопоты в поле боя. Ну, а если чувствуете, что закипаете даже от какой-то ерунды, лучше разойтись до вечера. Ну, а уже за ужином можно и поговорить. Тот, кто еще в поиске, может сегодня наконец-то найти родственную душу. Этот лунный день издавна считали удачным для новых знакомств. А так как у нас символ, как я уже сказала, единорог, он советует приглядываться к тем, с кем ты говоришь на одном языке. Ну и физкульт-привет шлет Луна каждому, кто запланировал сегодня тренировку. День идеален для физических нагрузок, даже для йоги, ну или для прополок грядок. У каждого все-таки своя медитация.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
5: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.

0: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
2: Русский трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: И сегодня кратковременный дождь возможен только в Витебске и до 23 градусов в этом городе. В Бресте сегодня 27, в Гродно 26, в Гомеле 25, в Могилеве 24 со знаком плюс, без осадков. В столице сегодня 22-24 тепла, переменная облачность, дожди не прогнозируются.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр ФМ такая забавная коллаборация, потому что с одной стороны Chainsmokers, что в переводе заядлые курильщики, а с другой Джон Саммит, сторонник здорового образа жизни, регулярно участвующий в марафонах. Возможно, посотрудничав с Чейнами, Джон переманил их на светлую сторону. Хотя Chainsmokers всегда говорили, что название дуэта никак не связано с их настоящими привычками, и вредных привычек у них нет. Но есть зависимость, от которой вреда точно не будет никому. Это желание работать, отдыхать, творить, развлекаться под саундтрек, который мы тебе с удовольствием обеспечим. Но при условии, что ты как раз-таки предпочитаешь электронно-танцевальную музыку. Ее у нас много, и впереди DOD.

0: скидкам. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на «Адреналин.бай» уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. Вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Флэшбэк.
1: Вернет нас в прошлое Арман Ван Хелден, диджей и продюсер из Нью-Йорка, знаком многим еще и как часть дуэта Duck Sauce. Когда-то одновременно с диджеингом Арман начал эксперименты с хип-хопом, и его смело можно назвать представителем стиля хип-хаус. Как-то он признался, что перед тем, как записать очередной трек, то переслушивает старые записи. Причем он мог даже и не знать имени исполнителя, но энергетика и драйв музыки 80-х заряжала его на 100%. Вот такой музыкой вдохновлялся Арман Ван Хелден в 2006-2007 годах. Веселый, жизнерадостный хаос, приправленный ретро-нотками. И под это описание абсолютно точно попадает трек «I Want Your Soul». Хотя бы потому, что в песне использованы сэмплы песен 80-х, ну, например, «Everything Counts», «Depeche Mode» и «Do You Want It Right Now» Сие де Гаррет. А сам сингл в 2007-м побывал на вершине танцевального чарта Британии и Австралии. Такой вот он молодец, Арман Ван Хелден. И прямо сейчас в 2007-й перенесет нас

0: волной центра. И в умных колонках мы тоже круто звучим, можешь проверить. Скажи: «Алиса, включи Центр FM». Все максимально просто. Шагаем дальше. Брэннон Харт и Хай Лом с нами. Adagio for Strings. Здесь MK. И довольно скоро Алессо вместе с Пенделом. Но для начала проинформируем тебя.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко подписал законы о ратификации международных договоров с Мьянмой, Индонезией и по линии ШОС. С Мьянмой подписан закон о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, с Индонезией — о взаимной защите секретной информации. Также ратифицирован протокол о внесении изменений в бюджет ШОС. Теперь государства-члены смогут уплачивать взносы не только в долларах США, но и в других валютах. Брестская крепость Герои и Мамаев курган могут войти в список ЮНЕСКО. Беларусь и Россия готовят совместную заявку. Об этом договорились Министерство культуры двух стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, где вчера состоялась международная конференция по укреплению культурных связей и развитию творческих индустрий СНГ. Белорусскую делегацию возглавлял премьер-министр Александр Турчин. Он отметил, что по итогам минувшего года вклад творческой сферы в ВВП Беларуси достиг 5%. Это выше среднемирового уровня. А в Минске накануне чествовали медиков. Государственных и ведомственных наград удостоены более 100 лучших медицинских работников Минска. Это практикующие врачи, медсестры, фельдшеры и руководители медучреждений. Сегодня в столичной системе здравоохранения занято почти 100 тысяч человек. Около 40 тысяч из них – врачи и средний медперсонал. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – био-напиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. И в завершение: в Объединенных Арабских Эмиратах запретили детям младше 15 лет пользоваться соцсетями. Они не смогут создавать личные аккаунты, публиковать посты, комментировать, делиться контентом и вступать в публичные группы, даже с согласия родителей. Для подростков 15-16 лет доступ сохранится, но с ограничениями. Простого указания даты рождения теперь будет недостаточно. Соцсети обязаны внедрить проверку возраста. На переход к новым правилам платформам дали год. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

0: Ньюсмейкеры.
1: И сразу могу сказать, речь пойдет о новости, может быть, какой-то такой не сильно серьезный. Ну, а что, сегодня пятница, можно и развлечься. Ну, вот все помнят, как в интернете завершился ролик, на котором Канье Уэст исполняет англоязычную версию легендарной песни Юрия Шатунова «Седая ночь», а полный зал с воодушевлением ему подпевает. Конечно, видео сгенерировала нейросеть, но выглядит настолько убедительно, что многие поверили. К тому же песню сопровождает видео якобы с концертом. Тогда этот ролик набрал более... Я даже не знаю, сколько миллионов просмотров. Наверное, очень много, нет? Десяток так точно. Трек завирусился среди российских и зарубежных пользователей в том числе. Этот ИИ-кавер возглавил мировой чарт «Шазам». Ну а автор этого сгенерированного трека – Август Септемберов, это псевдоним пользователя. Он наложил сгенерированный голос Канье Уэста на реальные кадры с его недавнего концерта в Лос-Анджелесе. Ну, если мимо тебя прошла эта новость, могу напомнить, как

Но что интересно, ни на одном из концертов Kanye West не звучал этот кавер, как бы его ни упрашивали в соцсетях. Зато на недавнем шоу его коллеги Джейсона Деруло чудо произошло. Американский певец, видимо, начитался соцсетей и решил уважить российских поклонников, включил на своем концерте в Москве англоязычный кавер на «Седую ночь». Правда, не стал петь. Возможно, еще не успел слова выучить, а только подпевал сгенерированной композиции. Тем не менее, сразу видно, кто внимательно читает комменты в соцсетях и шерстит интернет. К слову, концерт в Москве стал эпичным завершением его европейского тура «The Last Dance World Tour». Так что Джейсон Деруло зажег, как мог. Интересно, отстегнул ли он приличную сумму авторских Андрею Разину, потому что тот очень быстро среагировал на и кавер песни, на которую имеет все права. К тому же, зная умение продюсера «Ласкового мая» сделать пиар из всего, не удивлюсь, если Джейсону Деруло прилетит письмо счастья. Ну, кстати, там снова в Россию с концертом собирается и рэпер Тайга. Может, он рискнет повторить и зачитать «Седую ночь»?

0: шагов. Кстати, стало известно, что 7 тысяч шагов в день помогают сбросить 5 килограммов в месяц без марафонов и диет. Достаточно гулять по 30 минут 5 раз в неделю в умеренном темпе. При быстрой ходьбе организм лучше сжигает жир, ну а если добавить интервалы или ходить в горку, результат будет еще заметнее. Главное – регулярность и умеренный темп. Ну, сегодня отмечается Всемирный день неспешной прогулки, так что если к скоростному такому гулянию еще не готов, то можно начать с малого и просто прогуляться где-нибудь в парке, вдоль набережной, да где угодно, где главное тебе приятно. Ну, не забудь Центр FM с собой брать, если нравится наша музыка. Слушать нас можно через мобильное приложение Radio Player By. Очень удобно, между прочим.
1: Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта Белкарт Максимум от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. Белкарт Максимум. Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка. Белкарт.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: И кратковременный дождь сегодня обещают лишь в Витебске, до 23 градусов в этом городе. А в Бресте сегодня 27, в Гродно 26, в Гомеле 25, в Могилеве 24, здесь без осадков. В столице сегодня 22-24 со знаком плюс. Переменная облачность, дожди не прогнозируются.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды.

0: В оригинале исполняет Туве Лу, шведская певица. У нее такая грустная история. Она рассказывает в песне о своих попытках заглушить боль от расставания с помощью вечеринок. Но танцы, музыка и компания нужны не только, чтобы заполнить пустоту внутри, справиться с каким-то негативом, вырваться из этой эмоциональной ямы. Иногда это просто хочется, потому что весело. Ну, потому что это классно. И если тебе сегодня вечером захочется как раз-таки такого настроя в эфире Центр ФМ, то все будет обязательно, потому что сегодня у нас пятница, и начинается череда диджейских радиошоу. Они, конечно, ежедневно выходят, но начиная с пятницы и все выходные, их еще больше. Сегодня уже и центральные станции, и Драйв Микс, и у нас Афроджек, и Ники Ромеро, и Рехэп. Круто! А еще круче будет, если подпишешься на наш телеграм-канал Центр ФМ, поскольку мы все анонсируем, все рекламируем, предупреждаем, во сколько и когда слушать эфиры. Главное, чтобы ты ничего не пропустил. Ну а что касается ближайшей получасовки, с нами Блестер Джекс и Кейт Райан. А также Адам Порт. И Оливер Хелденс вместе с Джулией Чёрч. Продолжаем пятницу в ритме центра.
1: Центр ФМ представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Лейтен Джиордани в нашем эфире. Open Up. Открытие – это то, с чем мы на центре сталкиваемся регулярно. Открываем электронную почту и открываем для себя новые имена в современной белорусской электронной музыке. И если ты тот артист или музыкант, который работает в нашем музыкальном формате, то, конечно же, отправляй нам свой музыкальный материал на muz@centrfm.by. Ну и на сайте centrfm.by есть полная инструкция, как оформлять свое резюме, свою заявку на попадание в нашу ротацию, что делать, кому писать, чтобы твой трек зазвучал у нас в эфире. Все на сайте. Вот так однажды мы открыли наш электронный ящик и обнаружили там классный трек от Полюр и Ника Фокс. Ну, Полюр нам знаком, этот продюсер уже с многолетним стажем, а вот Ника Фокс действительно вокальное открытие. Желаем успехов этому тандему и подозреваю, что очень скоро мы получим новую работу от этого тандема, но пока зорненько послушаем. А еще здесь Green Velvet и Медуза. И очень скоро с нами Фишер вместе с Stones and Die. А прямо сейчас узнаем новости.
1: Новости.
2: Сегодня Александр Лукашенко посещает Уздинский район Минской области. В центре внимания биотехнологии в животноводстве. Глава государства посещает молочно-товарный комплекс Яченко, частной компании ООО «Белинтерген Агро». Это уникальное предприятие, выполняющее функции племзавода, где применяют методы селекции и эмбриотрансплантации для создания высокопродуктивного стада. За плохой сигнал компаниям сотовой связи теперь грозит штраф в размере 1000 базовых величин. На сегодня это 45 тысяч рублей. Сегодня вступает в силу закон, который вводит штрафы для сотовых операторов за нарушение требований к охвату территории страны и качеству услуг. Контролировать качество операторов по всей стране будет государственная инспекция по электросвязи, а все данные о нарушениях соберут в системе «Хваля». В Беларуси и России стартует военно-патриотическая акция «Письма потомкам. Столетию Великой Победы» посвящается. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны ветераны напишут послание молодежи, которое поместят в капсулы и вскроют в 2045 году. В рамках акции «Беларусь и Россия» обменяются капсулами. Церемония пройдет в торжественной обстановке. 3 капсулы от Беларуси будут храниться в музейном комплексе «Дорога памяти» в парке Вооруженных сил России «Патриот». Российские 3 капсулы разместят в Брестской крепости. Героя, Белорусском государственном музее исторической Великой Отечественной войны и музее славы Могилевщины. Новости компании. Сегодня с 9 часов вечера до полуночи в сети велоцентров «Твой велик» пройдет ночная распродажа. Скидки до -40%. Подробности на сайте твойвелик.бай, телефон А1 и МТС 780-31-31. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита. Вкус жизни. И в завершение до конца года Минсктранс планирует полностью внедрить оплату проезда банковской картой. Пилотный проект сейчас отрабатывают на 2 ключевых городских маршрутах – первом троллейбусном и первом автобусном. Новая система рассчитана на работу с картами любых банков, что сделает проезд на общественном транспорте более комфортным также для туристов, которые могут быть незнакомы с локальными транспортными приложениями. Я Марина Максимович. Хорошего утра!

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сегодня в чемпионате Беларуси по футболу стартует 12-й тур. В игровой программе дня один матч «Нафтан» примет «Барановичи». Клуб из Новополоцка остается единственным, кому пока не удалось одержать ни одной победы. За прошедшие 11 туров «Нафтан» набрал лишь 3 балла и замыкает турнирную таблицу. Новичок высшей лиги «Барановичи» заработал 11 баллов и занимает 12-ю строчку. Начало игры в 19:00. Ну а центральный поединок тура состоится в воскресенье в Гродно. Неман, который набрал 20 очков и занимает 3-е место в чемпионате, примет лидера турнирной таблицы «Минская Динамо». Столичный клуб опережает его на 6 баллов. Встреча принципиальных соперников начнется 21 июня в 8 часов вечера. Форвард сборной Бразилии Неймар пропустит матч второго тура групповой стадии чемпионата мира против команды Гаити. Игра пройдет в Филадельфии, однако 34-летний игрок останется в Нью-Джерси, чтобы продолжить восстановление от травмы икроножной мышцы, полученной перед началом Мундиаля. Из-за этого повреждения Неймар пропустил первую игру бразильцев против Марокко, которая завершилась со счетом 1-1. Матч Бразилия-Гаити пройдет этой ночью и начнется в 3:30 утра. Все большую популярность набирает тренд, который задали норвежские болельщики на чемпионате мира по футболу. Это гребля викингов. Синхронный флешмоб, во время которого фанаты раскачиваются и двигают руками, имитируя греблю веслами на драккаре. Флешмоб вышел за пределы стадионов. Норвежцы массово гребут на улицах, метро и торговых центрах, вовлекая в свое движение фанатов других стран. В социальных сетях его уже называют самым масштабным вторжением викингов в Америку. Дошло до того, что к движению присоединились депутаты норвежского парламента. Прямо на заседании, за своими рабочими местами, народные избранники синхронно загребали воображаемыми веслами, и это видео стало вирусным в сети. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Белорусский трек.

0: Конечно, с развитием искусственного интеллекта уже нет необходимости вручную сводить треки. Интеллект все сам красиво сделает. Но если ты все еще мечтаешь овладеть этим искусством, то тебе точно понравится приложение BeatMatch Pro. Это бесплатное мобильное приложение, которое предлагает диджеям и начинающим практиковать сведение исключительно по слуху. Разработчики называют этот продукт игрой и тренировочным инструментом для диджеев, где основная задача пользователя – точно подогнать темпы двух треков на слух. Каждый результат оценивается по шкале до 100%. Все проходит следующим образом. То есть это такой ежедневный челлендж. Все пользователи в один и тот же день получают одинаковую пару треков и соревнуются за максимальный процент совпадения темпов. Если не хочется соревноваться, то доступен свободный режим без ограничений по количеству попыток, где пользователь может отрабатывать навыки в любое время. Для удобства тренировки можно отбирать треки по жанру, региону и формату. То есть любой желающий может попробовать себя в роли диджея. Ну, возможно, в таком же приложении тренировался и парень, чей трек у нас очень скоро в эфире, Chapter & Verse. Свою диджейскую карьеру он начал в 40 лет. Вот так вот ни с того ни с сего решил. И все у него получилось. Так что скоро лови его работу Night Pools, но после рекламы.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр. Новый трек.

0: Does your father know you dance like that?
1: Погода на центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
3: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
5: И сегодня кратковременный дождь, прогнозируется лишь в Витебске до 23 градусов тепла в этом городе. В Бресте сегодня 27, в Гродно 26, в Гомеле 25, в Могилеве 24, без осадков. Ну и в столице до 24, со знаком плюс, переменная облачность, дожди не прогнозируются.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

называются «В никуда». В отличие от традиционных, этот круиз совершается исключительно по открытому морю. Ну и скучать туристам не приходится, потому что там большая развлекательная программа, стендап-шоу, какие-то магические представления, вечеринки, ужины. Целью поездки становится не путешествие, а просто вот само пребывание на плавающем

0: Кельвин Харрис и Джази появится скоро. Здесь Cream. И довольно скоро Крис Авангард. Пятница продолжает быть бодрой в ритме Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Озгона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Озгона.бай и по номеру 7176.
3: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
5: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт «Уксов.бай».

0: Deadmau5 и Wolfgang Gartner в нашем эфире Animal Rights. О, Deadmau5 точно любит животных, особенно котиков. И даже недавно была такая милая новость о том, как диджей помог зоозащитникам спасти котов. Ну, то есть зоозащитники, они 27 котиков спасли, но нужны были средства, чтобы подлечить их, прививки сделать и так далее. И Deadmau5 увидел сообщение в соцсетях, сразу же откликнулся: ребята, не вопрос, $30,000, пожалуйста, возьмите, используйте по назначению. Ну и, конечно, диджей еще к своим поклонникам обратился за помощью, возможно, пристроить этих животных, ну и придумать им какие-нибудь прикольные клички. Так что Deadmau5, респект за такую помощь. Ну и идем дальше. June Summit Innes в компании Light Years. Свежая работа So Good от Camel Fat. А еще впереди Ecom от Chainsmokers. И самое время узнать, что уже в нашей стране происходит.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко заявил, что не против фермеров, но считает правильным, что в Беларуси сохранили крупнотоварное государственное производство. Касательно передачи земель частникам, это нужно делать аккуратно, ориентируясь на тех, кто уже показал результат. В качестве примера он привел частное предприятие «Белинтерген Агро» в Уздинском районе Минской области, которое посещает сегодня, и высоко оценил его работу и культуру земледелия. В Беларуси вступили в силу штрафы за пропаганду нетрадиционных ценностей. Документ был подписан в середине апреля, а сейчас вступает в силу. Документом предусмотрена ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности. Штрафы составят от 900 до 6750 рублей. Санкция может быть более суровой, если в данную информацию посвящены дети. За это предусмотрены общественные работы либо административный арест. Поезд Победы с интерактивной выставкой вновь приедет в Минск и другие города Беларуси. Состав прибудет в Брест в это воскресенье. За 15 дней его пребывания в стране с экспозицией музея ознакомятся также жители Барановичей, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска и Минска. В столице поезд будет в период празднования Дня независимости. А 22 июня в Беларуси в 12 часов минутой молчания почтят память погибших в Великой Отечественной войне. В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Новости компании. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. В завершении в Пинске при замене теплосетей археологи обнаружили исторические артефакты старинного строения с печью и фрагменты керамики. Изначально специалисты ожидали найти следы деревянной застройки 19 века, но раскопки показали более древний слой. Как сообщили в Институте истории НАН Беларуси, находка относится ко второй половине 17 века. Под печью обнаружена яма, заполненная артефактами битой посуды и металлическими изделиями. Это позволило ученым уточнить историю развития города. Выяснилось, что участок начали заселять именно в этот период, а Пинск расширялся в сторону современного вокзала. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

белорусский трек.

0: Daft Punk в нашем эфире. Вот участник этого дуэта Тома Бангальтер неожиданно появился в эфире одной американской радиостанции, где впервые за более чем 17 лет выступил в качестве сольного диджея в США. Его последнее выступление было в 2009-м, тогда он играл в честь дня рождения бывшего менеджера Daft Punk. Но вот радиостанция, где появился Бангальтер, известна в Бруклине как платформа для андеграундных, таких экспериментальных артистов. Не было никаких анонсов, никаких предупреждений о том, что легенда появится в эфире. Но вот так внезапно он появился и отыграл 75-минутный сет. Отыграл уже и известные треки, кое-что было новенькое из его недавнего сольного альбома. Ну а что касается вот этих бесконечных вопросов о воссоединении дуэта Daft Punk, то Бангальтер уверенно отвечает: «Нет». Я очень рад, что за все время нашего долгого существования нам удалось не испортить все, но есть и другие вещи, которые стоит изучить. Что ж, а в эфире белорусской станции Центр ФМ именитые диджеи появляются с анонсами. Особенно в курсе все те, кто подписан на наш телеграм-канал Центр ФМ, поскольку мы предупреждаем, какие радиошоу будем слушать вечером. Ну а что касается сегодняшнего, пятничного, то здесь у нас и центральная станция с Кириллом Торговым, и драйв-микс Глеба Глебова. Афроджек готовится, Ники Ромеро, Рехэп. Все для тебя, чтобы пятничный вечер был ого-го каким горячим.
1: Центр ФМ представляет.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарств и препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: И небольшой кратковременный дождь сегодня грозит лишь Витебску. 23 градуса в этом городе, в Бресте сегодня 27, в Гродно 26, в Гомеле 25, в Могилеве 24, здесь без осадков. Ну и в столице сегодня до 24 тепла, переменная облачность, дожди не прогнозируются. Классные тебе пятницы, ну и таких же обалденных выходных до понедельника.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето». В «Три цены» выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейн.

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Центр FM представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко подписал указ о текущих банковских счетах со специальным режимом функционирования. Документ определяет основные требования к их открытию и закрытию, а также уточняет обязанности владельцев. Указ касается только тех спецсчетов, которые будут открыты после его вступления в силу. В Беларуси готовят законопроект, который запретит рекламу всех видов электронных систем курения и потребления табака. Сейчас под запретом находятся только табачные изделия и жидкости для вейпов, но новые правила коснутся и устройств с нагревательными стиками. Документ также ужесточит контроль за производством и оборотом табачной продукции, введет лицензирование оборудования и новые требования к маркировке. Кроме того, законопроект ужесточает наказание за продажу никотина несовершеннолетним. Планируется расширить список мест, запрещенных для курения. За плохой сигнал компаниям сотовой связи теперь грозит штраф в размере 1000 базовых величин. На сегодня это 45 тысяч рублей. Сегодня вступает в силу закон, который вводит штрафы для сотовых операторов за нарушение требований к охвату территории страны и качеству услуг. Контролировать качество операторов по всей стране будет государственная инспекция по электросвязи, а все данные о нарушениях соберут в системе «Хваля». В Беларуси и России стартует военно-патриотическая акция «Письма потомкам. Столетию Великой Победы посвящается». В год 85-летия начала Великой Отечественной войны ветераны напишут послание молодежи, которое поместят в капсулы и вскроют в 2045 году. В рамках акции «Беларусь и Россия» обменяются капсулами. Церемония пройдет в торжественной обстановке. Три капсулы от Беларуси будут храниться в музейном комплексе «Дорога памяти» в парке Вооруженных сил России «Патриот». Российские три капсулы разместят в Брестской крепости Героя, Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и Музее славы Могилевщины. Новости компании. Сегодня с 9 часов вечера до полуночи в сети велоцентров «Твой велик» пройдет ночная распродажа. Скидки до минус 40%. Подробности на сайте твойвелик.бай, телефон А1 и МТС 780-31-31. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершение, в связи с заменой асфальта на улице Немига будут введены ограничения для всех видов транспорта с 23 часов в субботу и до половины 6 утра в воскресенье на участке от улицы Городской вал до улицы Максима Богдановича. Аналогичные ограничения будут действовать с воскресенья до понедельника на участке от улицы Максима Богдановича до улицы Романовская Слобода. Водителей просят учитывать данную информацию. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.
1: Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Afrojack выпустил ремикс на трек «Turn the Lights Off». Afrojack представил официальный ремикс на трек «Turn the Lights Off», оригинал от Justa, Jack Style и John. Релиз состоялся на лейбле Spinning Records. Оригинальная композиция стала вирусной благодаря мему с Джоном Хэмом. В своей версии Afrojack сохранил узнаваемый вокал, добавив плотный хаус, грув и мощную басовую линию. Ремикс создан для танцполов и летних вечеринок.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от «Белагропромбанка» сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Витебске и Могилеве. В остальных регионах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. В Бресте воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, в Гомеле плюс 23-25, в Витебске от 21 до 23 тепла, в Могилеве плюс 22-24, в Гродно плюс 24-26. В столице сегодня переменная облачность, без осадков и плюс 22-24.
4: По материалам рисунка.

0: 9 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Пока!

Новинки эфира на центре. Алек Фейслесс, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Alphadocs We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете

0: Новости.
1: Александр Лукашенко подписал законы о ратификации международных договоров с Мьянмой, Индонезией и по линии ШОС. С Мьянмой подписан закон о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, с Индонезией – о взаимной защите секретной информации. Также ратифицирован протокол о внесении изменений в бюджет ШОС. Теперь государства-члены смогут уплачивать взносы не только в долларах США, но и в других валютах. Премьер-министр Александр Турчин подписал документ, который меняет некоторые нормы ведения охотничьего хозяйства. Как пояснили в правительстве, одно из новшеств напрямую затрагивает иностранцев, временно находящихся в стране. Если у них нет разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, они все равно смогут поохотиться в Беларуси, но при соблюдении определенных условий. Кроме того, речь идет именно о добыче диких животных, содержащихся в охотничьем вольере. Еще одно изменение позволяет белорусским охотникам не распечатывать охотничью путевку, а просто скачать ее в электронном виде. С 25 по 27 июня в Минске состоится 4-й международный антифашистский конгресс. Событие объединит участников из 36 стран. В преддверии встречи прошел круглый стол на тему «Геноцид без срока давности». Главными темами дискуссии стали расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, новых документальных свидетельствах преступлений нацистов. Более 12 тысяч сельских населенных пунктов, деревень и хуторов были уничтожены на территории Беларуси во время Великой Отечественной. Этот список не окончательный, данные продолжают обновляться. Патриарх Кирилл посетит Беларусь с 20 по 22 июня. В субботу он прибудет в Брест, где в соборе белорусских святых совершит божественную литургию в Воскресенском соборе Бреста. 22 июня, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в Брестской крепости состоится траурный митинг с участием патриарха Кирилла. Новости компании. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. И в завершении, до конца года Минсктранс планирует полностью внедрить оплату проезда банковской карты. Пилотный проект сейчас отрабатывают на двух ключевых городских маршрутах – первом троллейбусном и первом автобусном. Новая система рассчитана на работу с картами любых банков, что сделает проезд на общественном транспорте более комфортным также для туристов, которые могут быть незнакомы с местными транспортными приложениями. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Центр FM.

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест. Широкий выбор технических специальностей. Возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ. Твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
0: Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Витебске и Могилеве. В остальных регионах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. В Бресте воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, в Гомеле плюс 23-25, в Витебске от 21 до 23 тепла, в Могилеве плюс 22-24, в Гродно плюс 24-26. В столице сегодня переменная облачность, без осадков и плюс 22-24.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето». «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейн.

Реклама. Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels

0: Новости.
1: Ставка на высокую продуктивность, современные технологии и эффективность. Такого подхода придерживаются в хозяйстве Уздинского района. Президент оценил опыт предприятия «Белинтерген» и его дочерней компании. А фермеры сделали главе государства, что называется, тематический подарок. Корова джерсийской породы отличается большой молочной продуктивностью. Развитие племенного животноводства сегодня было в фокусе на самом высоком уровне. Дети стабильные. Ночь прошла спокойно. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Брянской области белорусов. Накануне их доставили в Минск. В РНПЦ детской хирургии 5 пациентов с травмами различной степени тяжести. 1 ребенок в тяжелом состоянии в реанимации. Планируется, что сегодня его прооперирует мультидисциплинарная бригада. Взрослый пациент, которого госпитализировали в главный военный медицинский клинический центр вооруженных сил, стабилен. Медики не исключают, что сегодня его переведут из реанимации в отделение. Настоящий поступок. 8-летний мальчик из Ингушетии, спасая друга, сам оказался в плену бурной реки. Его поиски продолжаются 5-й день. Ребенок бросился в воду, увидев, что его товарищ тонет. Другу удалось ухватиться за ветки и потом оказаться на берегу, а спасающего бурное течение унесло за секунды. Поисковая операция продолжается. В ней участвуют около 4000 спасателей и добровольцев. Они обследуют русло реки Сунджа и прилегающие территории вплоть до границы с Чеченской Республикой. В сопровождении Василька на улицах Витебска появились автобусы с символикой Славянского базара. Такой подарок к юбилейному 35-му международному фестивалю искусств, одному из главных культурных событий лета. Красавец лазурного цвета рассчитан на 150 пассажиров и уже вышел на маршрут. Кроме того, в транспортном парке появился туристический автобус, который оформили в духе фестиваля. Рейс связывает Витебск и Смоленск. Теперь новости от наших деловых партнеров. Сегодня с 9 часов вечера до полуночи в сети велоцентров «Твой велик» пройдет ночная распродажа. Скидки до минус 40%. Подробности на сайте твойвелик.бай. Телефон А1 и МТС 780-31-31. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения. Прямая трансляция на YouTube. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белакро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифидель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

0: Прогнозы прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня – бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Витебске и Могилеве. В остальных регионах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. В Бресте воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, в Гомеле плюс 23-25, в Витебске от 21 до 23 тепла, в Могилеве плюс 22-24, в Гродно плюс 24-26. В столице сегодня переменная облачность, без осадков и плюс 22-24.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Центр FM.

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет, оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника, ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Jenix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

0: Новости.
1: На какое направление делать ставку, молочное или мясное? И на каких землях? Насколько большие молочно-товарные комплексы строить? Животноводство сегодня было в фокусе на самом высшем уровне. Ставка на высокую продуктивность, современные технологии. Такого подхода придерживаются в хозяйстве Уздинского района. Президент оценил опыт предприятия «Белинтерген» и его дочерней компании. Белорусская молочная продукция покоряет новые страны. В прошлом году жители еще 6 государств оценили вкус и качество. Их знают уже в 55 странах. Больше всего поставок в Россию, другие страны СНГ и Китай. Налаживаются контакты со странами дальней дуги. Учитывая логистику, самое востребованное там сухие молочные продукты. Сухое молоко, обезжиренное, цельное, молочные смеси, молочные консервы. Расширение ассортимента далеко не только под предпочтение иностранного потребителя, а приоритетом был остается также внутренний рынок. Воспитать защитников и рассказать детям правду, которую сегодня активно пытаются исказить. Таковы главные цели военно-патриотических игр, которые проводятся в Беларуси. Зарничка, Зарница, Орленок. Более 5000 молодых людей по всей стране приняли участие в этих состязаниях в нынешнем сезоне. Это лишь часть из широкого спектра работы, которую проводит военное ведомство с подрастающим поколением. Безопасность и удобство на дорогах. В Оршанском районе проводят капитальный ремонт моста через Днепр. Работы идут полным ходом. Специалисты разбирают старую конструкцию. Участок трассы М8 пришлось перекрыть. Соответственно, предусмотрели и новые пути движения транспорта. Для легкового объезд будет организован через Оршу. К росту трафика здесь готовится всерьез, чтобы не создавать неудобств. Теперь новости от наших деловых партнеров. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения. Прямая трансляция на YouTube. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр, моцарелла для пиццы и новинка – био-напиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Afrojack выпустил ремикс на трек «Turn the Lights Off». Afrojack представил официальный ремикс на трек «Turn the Lights Off», оригинал от Justa, Jack Style и John. Релиз состоялся на лейбле Spinning Records. Оригинальная композиция стала вирусной благодаря мему с Джоном Хэмом. В своей версии Afrojack сохранил узнаваемый вокал, добавив плотный хаус, грув и мощную басовую линию. Ремикс создан для танцполов и летних вечеринок.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: УКС советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
2: Новый трек.

студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: Вот и лето пришло. В субботу в Бресте и Гродно до 28 градусов тепла. В остальных городах около 25. Класс. Будет достаточно солнечно и без дождя. Надоел он уже.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейн

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Вышел в белый свет, и теперь тихий час завидал на вас.

0: 16:32 на часах. Тебя, как всегда, приветствует Центр ФМ топовым лучшим хитом, а хитом под названием How I Feel. Это Мартин Иттин только что. Именно он привел нас к выпуску новостей. Сейчас все самое важное узнаем. Сразу после будем слушать. Настраивайся. Встречай Армина Ван Бюрена. И еще одна легендарная команда Subfocus впереди. Как может называться хит от Subfocus? Конечно, Push the Tempo. Но не забываем о том, что ровно в 5 мы встречаемся в Центр ФМ ТОП-20 в нашей радио двадцаточке. А лучших любимых очередные музыкальные итоги недели совсем скоро. Это Центр ФМ, меня зовут Глеб Глебов. Привет огромный.
1: Новости.
2: Ставка на высокую продуктивность, современные технологии и эффективность. Такого подхода придерживаются в хозяйстве Уздинского района. Президент оценил опыт предприятия «Белинтерген» и его дочерней компании. А фермеры сделали главе государства, что называется, тематический подарок. Корова джерсейской породы отличается большой молочной продуктивностью. Развитие племенного животноводства сегодня было в фокусе на самом высоком уровне. Атака на автобус с детьми под Брянском – это спланированный акт терроризма и фашизма ВСУ. Совет постоянных представителей государств-участников Содружества выступил с резким осуждением нападения на мирных белорусов. Учитывая резонанс, заседание в исполкоме СНГ в Минске экстренное по инициативе белорусской стороны. Эта трагедия не просто не укладывается в здравом сознании, а нарушает все нормы общечеловеческой морали, гуманизма и духовности, заявили представители Содружества. Любые действия, когда под угрозу ставят жизни мирных граждан, особенно детей, недопустимы. И должны быть немедленно прекращены. Вопросы демографической безопасности и создания комфортных условий для жизни граждан. Председатель Совета Республики Наталья Качанова приняла участие в заседании Полоцкого районного исполнительного комитета. Главной темой обсуждения стало жизнеобеспечение жителей района. В первую очередь проанализировали работу медицинских учреждений. Местным органам власти поставлена задача по улучшению материально-технической базы. Есть необходимость в строительстве новых учреждений, реконструкции и модернизации уже существующих. Это нужно в том числе для привлечения кадров и закрепления их в районе. Гигантский зубр у трассы М1 на границе Минской и Брестской областей теперь из ноздрей выпускает пар. Эффект срабатывает один раз в час. Для удобства туристов специальный сайт достопримечательности. На нем работает таймер в реальном времени. Он показывает, сколько минут осталось до следующего выдоха гиганта. Это поможет путешественникам поймать удачный момент для фото и видео. А теперь новости от наших деловых партнеров. Сегодня с 9 часов вечера до полуночи в сети велоцентров «Твой велик» пройдет ночная распродажа. Скидки до -40%. Подробности на сайте твойвелик.бай. Телефон А1 и МТС 780-31-31. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения. Прямая трансляция на YouTube. «Мелковита» в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. «Мелковита. Вкус жизни». Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сегодня в чемпионате Беларуси по футболу стартует 12-й тур. В игровой программе дня один матч «Нафтан» примет «Барановичи». Клуб из Новополоцка остается единственным, кому пока не удалось одержать ни одной победы. За прошедшие 11 туров «Нафтан» набрал лишь 3 балла и замыкает турнирную таблицу. Новичок высшей лиги «Барановичи» заработал 11 баллов и занимает 12-ю строчку. Начало игры в 19:00. Ну а центральный поединок тура состоится в воскресенье в Гродно. Неман, который набрал 20 очков и занимает третье место в чемпионате, примет лидера турнирной таблицы «Минское Динамо». Столичный клуб опережает его на 6 баллов. Встреча принципиальных соперников начнется 21 июня в 8 часов вечера. Форвард сборной Бразилии Неймар пропустит матч второго тура групповой стадии чемпионата мира против команды Гаити. Игра пройдет в Филадельфии, однако 34-летний игрок останется в Нью-Джерси, чтобы продолжить восстановление от травмы икроножной мышцы, полученной перед началом Мундиаля. Из-за этого повреждения Неймар пропустил первую игру бразильцев против Марокко, которая завершилась со счетом 1-1. Матч Бразилия-Гаити пройдет этой ночью и начнется в 3:30 утра. Все большую популярность набирает тренд, который задали норвежские болельщики на чемпионате мира по футболу. Это гребля викингов. Синхронный флешмоб, во время которого фанаты раскачиваются и двигают руками, имитируя греблю веслами на драккаре. Флешмоб вышел за пределы стадионов. Норвежцы массово гребут на улицах, в метро и торговых центрах, вовлекая в свое движение фанатов других стран. В социальных сетях его уже называют самым масштабным вторжением викингов в Америку. Дошло до того, что к движению присоединились депутаты норвежского парламента. Прямо на заседании, за своими рабочими местами, народные избранники синхронно загребали воображаемыми веслами, и это видео стало вирусным в сети. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ!

0: Белорусский проект Feel With You у нас в гостях. Never Let Me Go называется это суперхит. Это все на Центр FM в продолжении часа и скором его завершении. Ну а ровно в 5 еще раз непременно напомнить, что мы встречаемся в Центр FM ТОП-20. Нашей двадцаточке лучших любимых. Быть итоги недели музыкальные будем подводить вместе и в прямом эфире. Пока еще можно влиять на результат. Заходи на сайт Центр FM Buy и голосуй за лучших, по твоему мнению. Ну а финаль часа Shipwreck здесь с нами. Дэвид Пен, Винтаж Калче и Фишер в компании Tones and
1: Реклама.
2: Ой, похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
6: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Just Stay the Night. Два гениальных диджея. Дэвид Пен и Vintage Culture сыгрались, и вот такую вот красоту нам не так давно подарили. А можно было насладиться в завершении часа. И именно этой музыкой мы открываем вечер. А еще через мгновение открывается и наш Центр FM Топ 20. Наша радио двадцатка. Мы снова встречаемся в ней для того, чтобы подвести музыкальные итоги и выяснить, какой хит на этой неделе мы любим больше других. Чуть-чуть больше, но тем не менее. Два часа разделяют нас до этой инфы. Заодно и послушаем этот трек. Ну а пока давай будем начинать. Через минуту.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
2: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
3: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
4: Вот и лето пришло. В субботу в Бресте и Гродно до 28 градусов тепла. В остальных городах около 25. Класс. Будет достаточно солнечно и без дождя. Надоел он уже.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот, наконец, пора нам снова обновиться и встретиться в очередном эпизоде шоу под названием «Центр FM ТОП-20». Лучшая музыка уже в эти минуты. Добро пожаловать в наш обновленный чарт. «Центр FM ТОП-20» — лучшая любимая музыка, выбранная исключительно и только тобой. Встречаемся в нем трижды в неделю, в пятницу в прямом эфире, ровно в 5 вечера, в субботу и воскресенье. Мы повторяемся, мы подводим итоги. И самое главное, мы выбираем любимый хит, хит недели. Его, естественно, слушаем в финале шоу. В ближайшие же 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. Ну и самое главное, напоминаю, что расстановка сил, на нее влияешь исключительно и только ты, голосуя за любимые треки и авторов на сайте centerfm.by. Так что заглядывай в удобное время, не ленись и не стесняйся ни в коем случае. Заглядывай и отдавай голос, лайкай музыку, действуй. Меня зовут Глеб Глебов, тебе, как всегда, только прекраснейшего настроения и самого, что у меня есть, приятного прослушивания. Лучших из лучших!
0: Центр FM

0: сегодня вновь открываем чарт сразу с хороших новостей. Мы сохранили для тебя всех участников нашей звездной радио двадцатки любимых. Все 20 героев вышли на построение, пересчитали мы их. Ну, а естественно, как и всегда, хочется акцентировать внимание, что расстановка сил изменилась весьма существенно. Ну, обо всем по порядку, как это свойственно в лучших традициях. Давай-ка будем начинать прямо сейчас с 20-го места.
1: Это Центр ФМ ТОП 20.
0: И открывает на этой неделе Центр ФМ ТОП 20 Джоэл Кори. Не так давно, кстати, диджей известный своей идеальной спортивной формой. И далее, более того, даже карьерой фитнес-модели. Как-то он даже попал на обложку журнала Men's Fitness. Решил доказать, что у него все в порядке и с эрудицией. Он принял участие в культовом британском интеллектуальном шоу The Weakest Link, «Слабое звено», на телеканале BBC. Однако победить ему не удалось. Более того, Джоэл с треском вылетел. Артист, привыкший собирать многотысячные стадионы, столкнулся с ироничным давлением ведущего и выдал целую серию ответов, которые мгновенно разлетелись на мемы. Игра строилась по классическим правилам: быстрые вопросы, растущий банк и беспощадное голосование участников. Обладая прекраснейшей реакцией за диджейским пультом, Джоэл растерялся под прицелом телекамер, выдав просто феноменальные промахи, самым ироничным среди которых стал вопрос, напрямую связанный с музыкой. Какой стиль электронной музыки одновременно является названием строения, в котором паркуют автомобиль? Ну, прям любой фанат, особенно британской электронной сцены, знает ответ. Garage, UK Garage. Джоэл, в чьем творчестве влияние этого стиля колоссально, в панике забыл то слово, из-за чего раунд был полностью провален. Однако, вопреки стереотипам о качках без мозгов, Джоэл проявил удивительную стойкость и благодаря харизме и стратегическим союзам с другими звездами умудрился дойти до самого финала. Только потом уже накопленный шлейф неверных ответов сделал свое дело. Британские продюсеры так оценили комедийный талант и самоиронию диджея, что пригласили его в специальный выпуск, где собрали 8 самых ярких знаменитостей прошлых сезонов, которые глупее всего вылетели из игры. А чтобы дать им второй шанс реабилитироваться в глазах публики, стоит отметить, что Джоэл с радостью согласился, превратив свой интеллектуальный провал в отличный инструмент личного пиара и доказав, что умеет посмеяться над собой, как никто другой. И это ведь здорово, но согласись же, по-моему, он крутой. Сегодня Faces от того самого Джоэла Кори открывает нашу двадцатку лучших и любимых. У него минус 2 позиции и только 20-й номер.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Don't Give Up. Золотые слова, произнесенные когда-то Брайаном Адамсом, до сих пор актуальны. Актуальны они и сегодня, благодаря Silk, проекту Silk, который обновил классику от Chicane и подарил ее нам под новым соусом. Сегодня у хита плюс одна позиция и 19 номер. Целую строчку отыграл трек за эти 7 дней. Естественно, не без твоей помощи. Поддерживай лайком на Центр FM Buy, голосуй за любимые хиты и слушай их далее. Продолжаем. Центр FM Top 20, номер 18. Буквально через минуту встречаем Ocean Келвина Харриса. Послушаем, а там и обсудим.
1: Топ 20. Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро «Московская» и парком «Челюскинцев». Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт «Уксов.бай».
1: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
2: Белагропромбанк.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Келвин Харрис. Трансформация его музыкального стиля, который отмечают сегодня многие, это целый захватывающий процесс превращения короля стадионного EDM в тонкого рефлексирующего художника, который все чаще меняет безупречные цифровые синтезаторы на живую, несовершенную акустику. Этот переход не просто смена жанра, а глубокая эволюция продюсера, который ищет в музыке подлинности и новое, более интимное звучание. Заявляют критики, отмечая, что данный сдвиг зрел в Келвине годами. Если в первой половине 2010-х годов его визитной карточкой были взрывные оглушительные дропы, например, Summer или This is what you came for, то музыка Харрис сегодня стремится к балиарскому вайбу, расслабленному теплому звучанию, идеальному для закатов на побережье Ибицы. Сам Харрис, кстати, однажды признался, что в моменты усталости от сложной электроники он всегда возвращается к истокам. Есть что-то невероятно утешительное в сочетании фортепиано, бас-гитары и вокала. И практически ничего лишнего, говорит артист. Вместо того, чтобы генерировать идеальные басовые линии на компьютере, продюсер все чаще сам прописывает партии на аналоговых инструментах. Музыка теряет пластиковый лоск, приобретая шероховатость, человеческое тепло и легкую меланхолию. И нельзя не согласиться, что в итоге Келвин Харрис мастерски доказывает, что электронная музыка может быть не только громкой и цифровой, но и глубоко органичной, способной дышать в унисон живым инструментом. Вот так, явно тому пример. Ocean, тот самый Ocean, который только что послушали. Две позиции он потерял на этой неделе. В итоге 18-я строчка у Келвина Харриса и Джей Зи Райс. Но номер 17 — это австралийцы Шоус. Да, супер дуэт диджеев Only You. От них у них как раз наоборот плюс 2 пункта.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 16 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Дон Диабло. Недавно он стал музыкальным директором масштабного экологического проекта Restore Local по восстановлению природы Африки и выпустил по этому случаю вдохновляющий сингл Let Sound. Диджей официально возглавил музыкальное направление крупной международной инициативы, нацеленной на озеленение пострадавших от засухи регионов Африки. И специально для этого проекта Дон объединился с талантливыми африканскими артистами Бен Пол и Джулиан Кения. Результатом их совместной работы стал уникальный трек Let Sound, в котором фирменное футуристическое звучание продюсера переплелось с аутентичным этническими ритмами. По признанию же самого Диабло, эта инициатива заставила его полностью выйти из привычной зоны комфорта и переосмыслить свой подход к творчеству. Главная цель артиста — использовать свое глобальное влияние, чтобы предоставить африканским музыкантам международную платформу и громко заявить о климатических проблемах через искусство. Все средства от релиза будут направлены на реальную высадку деревьев и восстановление экосистем. Данный проект, кстати, стал логичным продолжением гуманитарной миссии музыканта, который уже более 25 лет активно сотрудничает с благотворительными фондами Dance for Life и Just Dig It. Вот такие интересности. Тот самый Дон Диабло, а именно его версия легендарной красоты под названием Enjoy the Silence, сегодня в списке лучших любимых теряет у нас один пункт и в итоге становится 16-м.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно. Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. За это тебе большое-большое спасибо. Сейчас слушаешь, а в течение всей недели составляешь радио двадцатку, просто голосуя за любимые хиты на сайте centrfm.by. Всего и делов-то. Мы мчимся дальше. Прежде чем перейти к очередному ТОП 5, давай будем вспоминать расстановку сил в двадцатке с 20-й позиции по 16-й.
0: Номер 20.
1: Итак, открыли чарт лучших любимых суперхитом Phases. Правильная танцевальная музыка от Джоэл Кори.

0: это Don't Give Up, это Chicane, это Brian Adams и Silk. Это 19-й номер списка Центра FM Топ 20.
1: Номер 18.
0: Восемнадцатый в нашем звездном хит-параде сегодня Кэлвин Харрис и Джей Зи Райс, их Ocean.
1: Номер 17.
0: Семнадцатая позиция чарта достается проекту Shows.
1: Номер 16.
0: И, наконец, номер 16 чарта — это «Enjoy the Silence» — легендарный хит версии «Дона Диабло». Мы вернемся в наш список уже совсем-совсем скоро. Оставайся.
1: ТОП-20 Белорусский трек.

0: Новости.
1: На какое направление делать ставку, молочное или мясное, и на каких землях? Насколько больше молочно-товарные комплексы строить? Животноводство сегодня было в фокусе на самом высшем уровне. Ставка на высокую продуктивность, современные технологии. Такого подхода придерживаются в хозяйстве Уздинского района. Президент оценил опыт предприятия «Белинтерген» и его дочерней компании. Премьер-министр подписал документ, который меняет некоторые нормы ведения охотничьего хозяйства. Как пояснили в правительстве, одно из новшеств напрямую затрагивает иностранцев, временно находящихся в республике. Если у них нет разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, они все равно смогут поохотиться в Беларуси, но при соблюдении определенных условий. Кроме того, речь идет именно о добыче диких животных, содержащихся в охотничьем вольере. Еще одно изменение позволяет белорусским охотникам не распечатывать охотничью путевку, а просто скачать ее в электронном виде. С 25 по 27 июня в Минске состоится 4-й международный антифашистский конгресс. Событие объединит участников из 36 стран. В преддверии встречи прошел круглый стол на тему «Геноцид без срока давности». Главными темами дискуссии стали расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, новых документальных свидетельствах преступлений нацистов. Более 12 тысяч сельских населенных пунктов, деревень и хуторов были уничтожены на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Этот список не окончательный. Данные продолжают обновляться. Патриарх Кирилл посетит Беларусь 20-22 июня. В субботу он прибудет в Брест, где в соборе белорусских святых совершит божественную литургию в Воскресенском соборе Бреста. 22 июня в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в Брестской крепости состоится траурный митинг с участием патриарха Кирилла. А теперь новости от наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения. Прямая трансляция на YouTube. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: Jonas Blue и его Age of Desire. Только что в Центре FM Top 20 ему сегодня достается 15-я строчка. За эти 7 дней он прибавил 2 пункта и, естественно, заручившись твоей и только твоей поддержкой. Оказываю ее на Центре FM Buy. Не забывай голосовать за любимые хиты, включая и дуэт Дон Толивер и Доджа Кэт. Мы идем дальше и совсем скоро, буквально через несколько мгновений, встретим их. А, кстати, после целой серии откровенных признаний о цене своего колоссального успеха, Доджа Кэт оказалась в эпицентре внимания. Дело в том, что прямо сейчас звезда находится в своем самом грандиозном мировом туре «Тяумайи» и в поддержку нового альбома, собирая стадионы сразу на нескольких континентах. Однако за идеальной картинкой скрывается экстремальная физическая и эмоциональная нагрузка. В свежем интервью для Vogue певица честно рассказала, как выживает на гастролях. По словам Доджа Кэт, шоу требует от нее максимума сил, из-за чего ей порой приходится прибегать к жестким мерам. Если что-то идет не так, ты всегда можешь принять стероид. Конечно, это вредно, и после них чувствуешь себя как Халк, поделилась звезда. Главным же ритуалом перед выходом на сцену для нее стал обязательный шотик виски прямо в кресле визажиста, помогающий справиться со стрессом. Параллельно с этим певица шокировала фанатов заявлением о своем психическом здоровье, публично подтвердив диагноз – пограничное расстройство личности, с которым она борется уже последние 8 лет. На фоне этой борьбы и тотального выгорания от музыкальной индустрии Доджа объявила, что сразу после завершения гастролей уйдет в 3-летний творческий отпуск. Певица планирует заняться живописью, обустройством дома и пожить обычной жизнью. Но до затишья еще очень далеко. Ее турне расписано вплоть до финального концерта в Нью-Йорке 1 декабря. Так что Доджа точно еще покажет. Ее совместный с Дон Толивер хит «Lose My Mind» сегодня в списке лучших и любимых теряет 2 пункта. В итоге у него 14 номер.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: А хорошо, идем-то. Только что 13-я позиция нашей звездной радиодвадцаточки. Behavior, тот самый легендарный хит, обновил который весьма удачно, сделав свою танцевальную версию. James Hype, британский диджей-музыкант. Именно ему сегодня достается 13-я строчка. У него сегодня плюс одна позиция. Далее, двигаясь, встречаем номер 12. И это снова диджей. Диджей по имени Disco Lines. Кстати, он официально объявлен хедлайнером масштаба музыкальной программы на одном из летних этапов турнира Live Golf 2026 в Индианаполисе. Эта спортивная лига уже не первый год превращает свои турниры в полноценные музыкальные фестивали, приглашая звезд первой величины. А выбор Disco Lines в качестве главного артиста подчеркивает его статус топового хедлайнера в индустрии электронной музыки наряду с ветеранами сцены. Уже известно, что сет музыканта пройдет прямо на территории гольф-клуба в рамках развлекательной программы для фанатов и спортсменов. Организаторы ожидают огромный наплыв молодой аудитории, которая идет именно на шоу-диджея. Для Disco Lines, несомненно, это не просто очередной концерт, а выход на премиальную, новую, более взрослую и статусную аудиторию. Контракты с подобными спортивными лигами считаются среди американских диджеев высшим пилотажем в плане гонораров и медийного охвата. Специально для этого масштабного ивента артист готовит адаптированный формат своего выступления, основу которого составят его главные танцевальные бенгеры во главе с No Broke Boys, конечно. Именно этот хит музыканта сегодня в нашем списке лучших и любимых теряет два пункта. У него 12-й номер чарта.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: скидкам. Акции действуют по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест. Широкий выбор технических специальностей. Возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ. Твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
3: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 11 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Wait So Long. Просто гениальный хит от не менее гениального трио из Швеции Swedish House Mafia. Axwell, Steve Angelo, Sebastian Ingrosso сделали очередную красоту и подарили ее нам. 11-я строчка сегодня в Центр FM ТОП-20. У Wait So Long плюс 2 позиции. Мы же двигаемся дальше.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: И мы ровненько на середине пути. Впереди нас ждет горячая десятка суперхитов. Естественно, твоих любимых, самых, что есть, лучших. Перед этим давай-ка вспомним расстановку сил в чарте с 15-й строчки по 11-ю.
0: Номер 15.
1: Яркий летний солнечный Age of Desire. Jonas Blue сегодня 15-й номер списка.
0: Номер 14.
1: 14-й в чарте лучших и любимых сегодня Дон Толивер и Доджа Кэт, их дуэт и хит под названием Lose My Mind.
0: Номер 13.
1: Британец Джеймс Хай в супер-диджей с хитом Behavior, 13-й в списке Центра FM ТОП-20 на этой неделе.
0: Номер 12.
1: Номер 12. Американский диджей Disco Lines, а именно его No Broke Boys.
0: Номер 11.
1: Наконец, вот она, Swedish House Mafia. Wait So Long от них. 11-я строчка, чарт Центр FM ТОП-20 на этой неделе.
0: Претенденты.
1: Ну и, наконец, наш претендент, о котором не стоит забывать, это те самые потенциальные участники чарта, которые обновляют список. Именно они с твоей легкой руки могут стать реальным действующим участником чарта. До этого достаточно лишь поддержать хит лайком на Центр FM By, нашем официальном сайте, куда можно заглядывать в любое время дня и ночи. Заходи и голосуй за лучших из лучших. Если таковым, по твоему мнению, является дуэт Don Diablo и Wiz Khalifa, а именно хит Go Home with a Stranger, который сейчас является претендентом Центра FM ТОП-20, то заглядывай и поддерживай именно этот трек или любой другой любимый тобой. Итак, наш претендент, очередной претендент, Дон Диабло, Виз Калифа и хит от них под названием Go Home with a Stranger. Давай слушать.
0: Центр FM ТОП-20.

0: применения при годом сканирования не рекомендуется. Производитель групп биометрии.
1: Вот и лето пришло. В субботу в Бресте и Гродно до 28 градусов тепла. В остальных городах около 25. Класс. Будет достаточно солнечно и без дождя. Надоел он уже.
0: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны,

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот, как и всегда, после короткого перерыва я вновь приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20. Делаю это с большим-большим удовольствием. Добро пожаловать в наш чарт лучших и любимых топовых хитов недели, в его вторую половину. Я напомню, встречаемся в чарте каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире, а также по выходным, в субботу и воскресенье. Мы тоже слушаемся здесь, именно здесь мы подводим музыкальные итоги. И самое главное, мы выбираем любимый нами хит. За него радуемся, его, естественно, и слушаем. Один час разделяет нас до этого события, до того, как мы узнаем, кто возглавит радио двадцатку. Ну, а пока прямо по курсу топ-10 наших горячих треков недели. Так что оставайся, делай погромче и, конечно, настраивайся только на удовольствие музыкальное. Меня зовут Глеб Глебов. Время встретить 10-й номер.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И это Иман Бек. Совсем недавно музыкальный мир облетела новость о том, что диджеи кардинально меняют свой фирменный стиль и уходит в жесткое рейв, звучание в духе The Prodigy. Забавно, ставший всемирно известным благодаря коммерческому поп-хаусу, как в ремиксе на Roses или треке Belly Dancer, артист официально заявил, что этот звук остался для него в прошлом, и теперь он выпускает высокоскоростную, агрессивную электронную музыку, вдохновленную андеграундной культурой 90-х. И Мадвек признался, что рос на треках культовой группы The Prodigy, чья бешеная энергетика оставила в его сознании неизгладимый след. Продюсер говорит, что сам терпеть не может находиться в центре внимания, но обожает. Просто обожает наблюдать со сцены, как люди буквально сходят с ума на танцполе. Его новая цель – давать слушателям максимальный адреналиновый выброс через жесткие плотные биты. Вот такие новости. Так что настраиваемся уже в ближайшем обозримом будущем встретить кое-что очень любопытное и интересное от Иман Бек. Пока же для нас его Not You. Он сегодня в списке лучших и любимых потерял 3 позиции и в итоге удостоен 10-го места.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Fashion. Он называется именно так. И еще один яркий, солнечный, летний, в конце концов, хит в нашем двадцатке лучших и любимых хит-парад Центр ФМ ТОП-20. Девятая строчка — это DLD. Так называется проект, который создал и подарил нам эту красоту. Сразу после короткого перерыва, естественно, нас ждет, несомненно, приятная встреча и с восьмой строчкой чарта. Это хит Ган Ган Ган. Целая команда суперзвезд. Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I и многие другие потрудились над его созданием, чтобы он звучал просто восхитительно. Собственно, его и встретим совсем скоро. Оставайся и слушай. Номер 8. Ган Ган Ган.
1: ТОП 20. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Азгона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Азгона.бай и по номеру 7176.
5: Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай.
7: Более 3500 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
8: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
9: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
10: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
11: Белагропромбанк.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП 20. Восьмое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Дэвид Гетта. Только ленивый на этой неделе не обсуждает его грандиозные концерты Stade de France. Три вечера подряд с 11 по 13 июня главный стадион Франции содрогался от мощнейших басов и оглушительного рева 100-тысячной аудитории. Гетта вернулся в родной Париж с грандиозным сольным шоу, которое уже называют одним из главных музыкальных событий десятилетия. Три аншлага подряд, сложнейшие визуальные эффекты и уникальнейший состав звезд на разогреве превратили стадионные концерты в колоссальный трехдневный рейв. Главным сюрпризом стал финальный день шоу 13 июня. Открывать этот вечер перед многотысячной публикой Дэвид доверил своему старшему сыну Элвису Гетта. Молодой диджей, уверенно идущий по стопам отца, отыграл мощный сет, доказав, что музыкальный талант в этой семье передается по наследству. Да, так бывает. Символическая передача пульта от отца к сыну на главной арене страны вызвала бурные овации стадиона. Ну и, конечно, о таком дебюте мечтает каждый начинающий артист. Правда, не у каждого начинающего папа Дэвид Гетта. Стоит отметить, что каждый из трех дней предлагал фанатам уникальнейшую музыкальную программу, чтобы разогреть публику перед своим выходом. Гетта пригласил главных тяжеловесов мировой электронной индустрии. Об одном из них, Элвисе Гетта, мы только что поговорили. Ну а скромную компанию ему составили король транса Армин Ван Бюрен, давний друг Гетты, Афроджек. Они играли 11 июня. 12 числа стадион погрузился в ритмы тек-хауса благодаря взрывным сетам от австралийца Фишера и французского диджея Хюгеля. Наконец, 13 июня финальный аккорд, помимо Элвиса Гетты, украсил глубокий атмосферный афро-хаус от обладателя Грэмми Black Coffee. Когда же на сцену выходил сам Дэвид Гетта, Stade de France превращался в гигантское море из света и звука. Музыкант представил супермощный сет, в котором объединил свои бессмертные хиты, новые, абсолютно свежие летние релизы, визуальное оформление сцены с использованием лазеров нового поколения, криоэффектов и масштабного пиротехнического шоу держал фанатов в восторге до последней секунды. Эти парижские концерты на Stade de France в очередной раз доказали, что в свои 58 Дэвид Гетта не просто остается в обойме, он продолжает задавать тренды и собирать стадионы, разделяя этот триумф со своей семьей. Вот так. Интересненько, правда? Тем временем, Ган-Ган-Ган от Teddy Swims, Stones and Die и того самого Дэвида Гетта теряет у нас в чарте две позиции и оказывается на 8-м месте. Нам же пора встретить и 7-ю строчку. Это французы. Снова французы, только уже вдвоем. Offenbach, звездный диджей-дуэт, хит Miles Away. У них, наоборот, плюс 2 пункта. И номер 7.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

0: реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.
1: Это Центр-ФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Шестое место.

0: Хантер FM ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Hannibal Fatboy Slim. После более чем 15-летнего перерыва артист возвращается в Южную Африку, чтобы отыграть два грандиозных сольных шоу под открытым небом в декабре. Анонс этого мини-тура состоялся буквально вот только что и уже вызвал огромный ажиотаж среди любителей электронной музыки на континенте. Тур охватит два главных мегаполиса ЮАР и продолжит две абсолютно разные по атмосфере локации. 12 декабря в Йоханнесбурге пройдет масштабный дневной и вечерний фестиваль в огромном зеленом парке. Шоу продлится с 12 до 10 вечера. Организаторы готовят мощную инсталляцию прямо посреди природы. Ну а 15 декабря у артиста запланирован Кейптаун. Эксклюзивная вечеринка на самом побережье Атлантического океана. Площадка представляет собой роскошный пляжный клуб, так что гости смогут танцевать буквально на песке, провожая закат под главные хиты Fatboy Slim. Диджей не выступал в ЮАР с конца 2000-х годов. Для местной сцены приезд артиста такого калибра – это главное событие всей танцевальной индустрии текущего года. Чтобы привести Fatboy Slim, объединились ключевые игроки южноафриканского шоу-бизнеса. Они обещают привести с собой тонны кастомного звукового и визуального оборудования из Европы. Организаторы уже заявили, что упор в сетах будет сделан на фирменный Big Beat старой школы. Фанаты ждут от диджея вживую культовые Price You Right Here Right Now, ну и, конечно, Rockefeller Skunk. В нашем случае совместочка с легендами The Rolling Stones Satisfaction Skunk. Два в одном. Сегодня в списке лучших и любимых этот хит теряет одну строчку и оказывается шестым в Центр FM ТОП-20. Мы же его продолжаем.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Да, и у нас позади еще одна пятерка суперхитов, так что давай-ка настраиваться встретить топ-5 нашего чарта лучших, но перед тем, как это сделать, давай-ка отмотаем время снова немного назад и будем вспоминать, кто же разместился сегодня в радио двадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
0: Номер 10.
1: Not you, not you, not you. Казахстанский диджей-музыкант Иман Бек. Он сегодня 10-й номер списка.
0: Номер 9.
1: Проект D.O.D. Confession называется эта красота, и сегодня она удостоена 9-й строчки.
0: Номер 8.
1: Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай, их «Ган-ган-ган». Восьмая позиция списка.
0: Номер 7.
1: И снова французы, на этот раз Оффенбах, «Miles Away» от них. Седьмой номер чарта.
0: Номер 6.
1: Ну и, наконец, шестая позиция. Центр FM ТОП-20, Satisfaction Skunk, The Rolling Stones и тот самый Fatboy Slim, номер 6.
0: Претенденты.
1: Совершенно верно. Давай-ка послушаем еще одного претендента. Очередной пока гость нашего чарта лучших и любимых. Трек под названием Control. Это Afrojack. И это проект Лукас и Стиви. Именно они создали эту красоту. Сейчас оценивай, заценивай. Принимай решение, если оно положительное. Если есть желание слышать этот хит в рамках нашего Центр FM ТОП-20, голосуй за него на сайте Центр FM. Bye.

0: Новости.
1: Ставка на высокую продуктивность, современные технологии и эффективность. Такого подхода придерживаются в хозяйстве Уздинского района. Президент оценил опыт предприятия «Белинтерген» и его дочерней компании. А фермеры сделали главе государства, что называется, тематический подарок. Корова джерсийской породы отличается большой молочной продуктивностью. Развитие племенного животноводства сегодня было в фокусе на самом высоком уровне. Вопросы демографической безопасности и создания комфортных условий для жизни граждан. Председатель Совета Республики Наталья Качанова приняла участие в заседании Полоцкого районного исполнительного комитета. Главной темой обсуждения стало жизнеобеспечение жителей района. В первую очередь проанализировали работу медицинских учреждений. Местным органам власти поставлена задача по улучшению материально-технической базы. Есть необходимость в строительстве новых учреждений, реконструкции и модернизации уже существующих. Это нужно в том числе и для привлечения кадров и закрепление их в районе. Мемориальный комплекс «Брестская крепость Героя» принял масштабную акцию «Единство в памяти, сила в подвиге». Участники мероприятия – представители Министерств обороны Беларуси и России, местные органы власти, руководство комплекса, а также ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. В священных стенах цитадели состоялась передача частицы вечного огня, пламя от которого, как символ неугасающей памяти и общей победы, доставят в Центральный парк вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». В сопровождении Василька. На улицах Витебска появились автобусы с символикой Славянского базара. Такой подарок к юбилейному 35-му международному фестивалю искусств, одному из главных культурных событий лета. Красавец лазурного цвета рассчитан на 150 пассажиров и уже вышел на маршрут. Кроме того, в транспортном парке появился туристический автобус, который оформили в духе фестиваля. Рейс связывает Витебск и Смоленск. Теперь новости от наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены. Йогурт греческий со злаками, сыр, моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: I Can't Wait, прекраснейший хит Боба Синклара. Снова немного сдал сингл на этой неделе, еще недавно возглавляя парад лучших любимых и удостаивавшись первой позиции. Сегодня он находится лишь на пятой строчке. I Can't Wait на этой неделе потерял 2 пункта. Боб Синклар и I Can't Wait, номер 5 чарта Центра FM ТОП 20 на этой неделе. Далее мчимся и встречаем бразильскую суперзвезду диджеинга Алока. Буквально вчера стало известно и стал официально подтвержден выход трека под названием Everything Fine. Это клубная танцевальная совместочка Алока и Дженнифер Лопес. Да. Цифровой релиз назначен на 26 июня. Трек обещает стать главным клубным гимном сезона, сочетая глубокую лирическую меланхолию с мощным танцевальным битом. Ну, по крайней мере, это нам обещают. В отличие от классических беззаботных треков Джей Ло вроде On The Flow, эта новинка имеет глубокий подтекст. Из официально опубликованного текста песни становится ясно, что трек посвящен внутренней перезагрузке, одиночеству и попытке казаться счастливой. Фанаты Джей Ло в соцсетях уже вовсю связывают этот текст с личной жизнью поп-дивы, называя сингл манифестом сильной и независимой женщины после всех ее прошлых громких расставаний. В комментариях под анонсом мгновенно активизировался и многомиллионный фан-клуб Алока из Бразилии. Поклонники умоляют Лопес прилететь на родину диджея. Главным слухом июня стало ее возможное появление в качестве секретного гостя на грандиозном шоу Алока в рамках фестиваля Rock in Rio, который пройдет в сентябре. Промкомпания будущего суперхита стартовала как настоящий детектив. За несколько дней до анонса Дженнифер Лопес полностью обновила свои социальные сети, а публиковав загадочные мечтательные фотографии неба, затянутого облаками, с лаконичной подписью «Everything's fine». Подписчики строили теории о новой модной линии или кинопроекте, пока 17 июня певица официально не выложила видео-тизер с отметкой Алока и ссылкой на предзаказ сингла. Такие вот музыкальные новости для тебя. Возвращаясь же к творчеству Алока, его совместочка с командой Portugal The Man Dive Into The Ocean на этой неделе прибавляет 4 позиции и в итоге оказывается на 4-м месте Центра FM. ТОП-20.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 4-е место.

20 самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Алан Уокер. Запущенная артистом не так давно специальная система Walker ID. Это не просто стандартный фан-клуб, а глубоко продуманная цифровая экосистема, которая превращает прослушивание музыки Алана в масштабную шпионскую игру и киберквест. Вот что он придумал. Алан Уокер. Он всегда строил свой бренд вокруг эстетики хакеров, секретных сообществ и так далее. Платформа полностью отражает этот его стиль. Фанат заполняет форму заявку на получение своего уникального идентификатора Walker ID. А команда музыканта проверяет анкеты вручную, из-за чего одобрение иногда приходится ждать от нескольких часов даже до месяца, что создает ощущение элитарности. При первом входе в систему пользователи встречают не привычный сайт, а черный экран, стилизованный под командную строку Windows. Чтобы авторизироваться, нужно буквально вводить текстовые команды и коды верификации, присылаемые на зашифрованную почту. За любую активность внутри сообщества, разгадывание загадок, участие в обсуждениях, прослушивание треков, пользователю начисляются очки опыта. А при этом диджей регулярно обновляет платформу и запускает новые квесты. Ну а для самых активных участников внутри экосистемы существует функция, которая позволяет фанатам со всего мира кооперироваться, выкладывать свои каверы и ремиксы. При этом лучшие работы Алан Уокер регулярно замечает и лично продвигает в своих социальных сетях, стирая тем самым барьер между мировой суперзвездой и его аудиторией. Вот она, главная цель. Алан Уокер, его Broken Strings, сегодня в нашем списке Центр FM ТОП-20 потерял одну позицию, и в итоге бронза чарта достается этому суперхиту, третья позиция у Broken Strings. Далее двигаемся и встречаем номер два сегодня. Номер два — это Джей Ло. Это Дэвид Гетта и их «Save Me Tonight». Плюс два пункта.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Ну и, конечно, двигаясь дальше, мы с тобой будем вспоминать, как же распределились места в нашем звездном параде. После того, как послушаем суперхита Джей Ло, вернемся к нашему ТОП-5. Зацени.
0: Второе место.

0: ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Дженнифер Лопес. В недавнем интервью певица не иначе как шокировала фанатов признанием. Она временно ослепла прямо на съемочной площадке из-за усталости. Дело было давно, на пике карьеры Лопес, в начале 2000-х годов, во время съемок известного триллера «Скален». Звезда работала 98 дней подряд без единого выходного, совмещая тяжелые съемочные смены с ночной записью альбома «Джей-Ло» и бесконечными интервью. В итоге, в один из дней певица зашла в свой рабочий трейлер, присела на диван и внезапно поняла, что не может пошевелиться. «Вдруг у меня перед глазами все поплыло, я просто ослепла и ничего не видела», — вспоминает Джей-Ло. «Мое тело полностью парализовало от истощения, напуганное. Ассистентка вызвала скорую помощь. В больнице медики объяснили звезде, что ее нервная система и организм буквально отключились из-за тотального недосыпа и стресса. Этот случай навсегда изменил отношение Лопес к своему здоровью. Именно тогда она осознала, что даже железный организм имеет предел, и жестко выстроила свое расписание. С тех пор обязательные 8 часов сна и тайм-ауты в работе стали ее главным бьюти-правилом. Вот такие интересности для тебя. Ну а совместочка Джей Ло и Дэвида Гетта «Save Me Tonight» продолжает набирать. Сегодня у нее снова плюс 2 пункта. И в итоге второе место — серебро списка у Джей Ло. И Гетты, они молодцы.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Но у нас впереди буквально через несколько минут и номер один списка лучших и любимых. Обязательно узнаем, кто возглавляет радио «Двадцатку» через буквально мгновение. И, конечно, не просто узнаем, а послушаем лучших из лучших. Ну а пока давай вспомним топ-5 списка.
0: Номер 5.
1: Так это Боб Синклар, это его «I Can't Wait», и это пятый номер Центр FM ТОП-20 на этой неделе.
0: Номер 4.
1: Еще один звездный диджей, которого зовут Алок, в компании из Portugal The Man удостоен четвертой позиции Центр FM ТОП-20, а именно их «Dive Into The Ocean».
0: Номер 3.
1: Третья позиция. Broken Strings. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан.
0: Номер 2.
1: Ну и, наконец, серебро чарта. Наконец-таки, Save Me Tonight добрались до второго места. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Сегодня они номер 2 чарта. Кто же его возглавляет? Оставайся и уже через несколько мгновений узнаешь.
0: ТОП-20. Белорусский трек.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам.

0: 5 вечера. Повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот, вот она наша кульминация. Главный момент, Центр-ФМ ТОП-20 наступает. Уже сейчас пора встретить, наградить и, конечно, послушать лучшего из лучших. Несколько секунд и узнаем, кто же возглавляет радио двадцатку. И вот, пожалуйста, лучшим на этой неделе у нас снова становится Биби Рекса. Да, пока фанаты обсуждали ее свежую музыку, певица решила публично выставить личную драму на всеобщее обозрение. А дело вот в чем. Биби жестко эмоционально атаковала своего бывшего бойфренда за предательство в день релиза ее альбома. Звезда опубликовала целую серию гневных постов, в которых обвинила своего партнера, имя которого она пока держит в секрете, в абсолютном эгоизме, безразличии и обесценивании ее многолетнего труда. Она написала: «Представьте, что вы встречаетесь с кем-то довольно долго. Наконец-то выходит ваш альбом, над которым вы безумно тяжело работали, а этот человек даже пальцем не пошевелил, чтобы показать, что он вами гордится. Я сыта по горло», заявила Биби. В интервью одному модному журналу, которое вышло параллельно, звезда расплакалась, признавшись, что этот человек казался ей тем самым единственным, с кем она была готова завести детей, связать жизнь. Но болезненный разрыв прямо перед выходом альбома ее очень подкосил. Все эти сообщения моментально разлетелись по фан-сообществам. Поклонники устроили настоящее расследование, пытаясь вычислить имя экс-возлюбленного. И массово заваливают аккаунты певицы словами поддержки. Пока вот так, такая инфа. Ну а тем временем New Religion вновь возглавляет наш список лучших и любимых. Сегодня он снова номер один. Центр-ФМ ТОП-20. Лови хит буквально через секунду. Я перед этим лишь напомню, что в списке лучших хит-параде звезд мы встречаемся абсолютно каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Мы слушаемся по субботам, слушаемся по воскресеньям. Мы классно, весело проводим время. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе, как всегда, желаю ярких и ни в коем случае не скучных выходных. Пусть они будут действительно такими. Ну и прямо сейчас лови хит номер один нашей звездной двадцатки лучших и любимых. Биби Рекса, Faceless и New Religion. Встречаем и слушаем.
0: Центр-ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: 20. Погода на Центр-ФМ.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академ-Фарм.
2: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня – бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академ-Фарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям

0: 12 лет. Рациум. Спокойствие. Только спокойствие.
1: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
2: Вот и лето пришло. В субботу в Бресте и Гродно до 28 градусов тепла. В остальных городах около 25. Класс. Будет достаточно солнечно и без дождя. Надоел он уже.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Has Gone. Это Алог, бразильская суперзвезда Диджейнга, снова у нас в гостях. В 10 минут восьмого, в продолжении вечера пятницы, яркого и, конечно, самого, что есть, музыкального. Танцы на Центр FM начинаются. Дэвид Гетта дарит прекрасный, свежий The Past, The Present and The Future. I Can't Wait, Боба Синклара тоже слушаем впереди. Наконец, отличный трек Get Away. Это Kungs и Boys Noise. Все это в ближайшие полчаса на Центр FM. Наслаждайся.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта Белкарт Максимум от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. Белкарт Максимум. Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Белагропромбанк. Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Прекрасная музыка Ocean называется она. Это RC Tones и Платон. Они в гостях у нас на Центр FM. Всегда желанные гости. Белорусский проект, между прочим. У нас время новостей, а после них снова много классной музыки. Easy Love от Джен Альто. Встречаем, слушаем. Скоро. Кайго, Калит и Гриффин здесь. Save My Love от них. Ну и стоит добавить, что эту версию создал Медуза, итальянский проект. Галантис и Бизи Бой от них тоже с нами. Максимум всего интересного в продолжении вечера. Встречай и слушай.
1: Новости.
2: На какое направление делать ставку, молочное или мясное, и на каких землях, насколько большие молочно-товарные комплексы строить. Животноводство сегодня было в фокусе на самом высшем уровне. Ставка на высокую продуктивность, современные технологии. Такого подхода придерживаются в хозяйстве Уздинского района. Президент оценил опыт предприятия «Белинтерген» и его дочерней компании. Белорусская молочная продукция покоряет новые страны. В прошлом году жители еще 6 государств оценили вкус и качество. Их знают уже в 55 странах. Больше всего поставок в Россию, другие страны СНГ и Китай. Налаживаются контакты со странами дальней дуги. Учитывая логистику, самое востребованное там сухие молочные продукты. Сухое молоко, обезжиренное, цельное, молочные смеси, молочные консервы. Расширение ассортимента далеко не только под предпочтение иностранного потребителя. Приоритетом был, остается также внутренний рынок. Воспитать защитников и рассказать детям правду, которую сегодня активно пытаются исказить. Таковы главные идеи военно-патриотических игр, которые проводятся в Беларуси. Зорничка, Зорница, Орленок. Более 5000 молодых людей по всей стране приняли участие в этих состязаниях в нынешнем сезоне. Это лишь часть из широкого спектра работы, которую проводит военное ведомство с подрастающим поколением. Безопасность и удобство на дорогах. В Оршанском районе проводят капитальный ремонт моста через Днепр. Работы идут полным ходом. Специалисты разбирают старую конструкцию. Участок трассы М8 пришлось перекрыть. Соответственно, предусмотрели и новые пути движения транспорта. Для легкового объезд будет организован через Оршу. К росту трафика здесь готовится всерьез, чтобы не создавать неудобств. А теперь новости от наших деловых партнеров. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения. Прямая трансляция на YouTube. Я Евгений Лошковский. Всего доброго.

0: Tell Me. Еще один прекрасный хит в эфире белорусского проекта Иван Соловьев. Tell Me, он так называется, пометь себе. 19:44 на часах. Тебе еще раз огромные приветы и прекрасного вечера пятницы. Желаю в компании Центр FM и в компании топовой, отличной танцевальной музыки. Не забывай, пожалуйста, о том, что сегодня максимум всего интересного здесь тебя ожидает. Я сейчас говорю в первую очередь о наших радиошоу, посвященных танцевальной музыке. Напомню, что сегодня ровненько в полночь мы встречаемся с Рехаба, именно его киберпанк-шоу. А до этого в 23:00 в свой протокол-шоу нас приглашает Ники Ромеро. Еще раньше, в 10 вечера, здесь Джек Трейдио с Афро Джек. А напомню также, что в 9 часов или в 21:00 тебя ждет лайв-шоу Drive Mix. Ну и буквально через 15 минут открывает вечер музыки и танцев у нас центральная станция с Кириллом Таргонским. Все только самое-самое интересное и главное – оно только начинается. Меня зовут Глеб Глебов, тебе отличного вечера. Оставайся в компании лучшей музыки.
1: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: Вот и лето пришло. В субботу в Бресте и Гродно до 28 градусов тепла. В остальных городах около 25. Класс. Будет достаточно солнечно и без дождя. Надоел он уже.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейн.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция», эпизод 79-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок, критерий один, ритм, танцуют все. 18+, погнали! Сегодня на станции, как всегда, много спешалитета. Бенни Бенази и Dua Light, Крайдер, Lost Frequencies, Fade Deligrant, Майкл Биби, Оливер Хелден, Сэм Харпер, наш постоянный блок ID Box со свежим белорусским треком и много других свежих интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. А открывает эпизод Крайдер, Айвиса.

Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радиоцентре FM. И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Lost Frequencies с Leave It All, Tiga и Piero Pirupa, Love Don't Dance Here Anymore, Fede Legrand с треком Monster, Michael Bibi, Let's Get High,

центральная станция на спешалитетном танцевальном радиоцентр FM. Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на центр FM by в радиоплеере by в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Майкл Биби с треком «Let's get high». Центральная страна.

Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал.

треки Skytech, Rules, Oliver Heldens и Sam Harper, Satisfy, Cat Dealers и Sirius, Test Drive. Наш постоянный блок со свежим белорусским релизом. Кто будет в нем, узнаем совсем скоро. А прямо сейчас классика. Disco Lines, Magic и Mason против Princess

на центральной станции, и наступило время для нашей уже постоянной рубрики ID-Box, где мы представляем горячие, новые белорусские релизы. И сегодня у нас Алекс Нейл с треком «Лимбо». Оцените!

новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Центральная станция. Вы на Центр FM, и это Центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Далее Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls, Seal с треком Teasered, Justin Jack Style и Джонс и хитом Turn the Lights Off в ремиксе от Afrojack. А прямо сейчас DJ Planet Express All of Me. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Центральная станция. Вы слушали Центральную станцию с Кириллом Торгонским. Далее Drive Mix с Глебом Глебовым. Категория 16+.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
3: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
5: Вот и лето пришло. В субботу в Бресте и Гродно до 28 градусов тепла. В остальных городах около 25. Класс. Будет достаточно солнечно и без дождя. Надоел он уже.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».
7: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
8: Ты крути, крути, гуся. С «Макслайном» ты крути, крути, гуся. Реально.
9: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай «Центр FM».

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Центр FM представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Радиоцентр FM представляет Drive Mix с Глебом Глебовым.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
3: Ого-га-га-га! На поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +3 170 5 29 920 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music.

us now.

0: Вы слушаете Cyberpunk с Rehab на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Вы слушаете Cyberpunk с Rehab на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
3: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.
4: It's all around the world.
3: Welcome to Cyberpunk Radio, the home of electronic music's next.

0: Вы слушали Cyberpunk с Rehab на Центре.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
4: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
5: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
6: Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 13 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitude.